0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС-77-62-920. Зарегистрирована Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Dance Weekend.
2: Никакого радио. Только музыка.

0: эфире средства массовой информации «Радио Рекорд Кириши». Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 24 апреля 2012 года. Регистрационный номер ЛТУ-78-011-09.
1: Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Далее. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

канал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS-77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: эфире средства массовой информации «Радио Рекорд Кириши». Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 24 апреля 2012 года. Регистрационный номер ЛТУ-78-011-09.
1: Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС-77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: В эфире средства массовой информации «Радио Рекорд Кириши». Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 24 апреля 2012 года. Регистрационный номер ЛТУ-78-011-09.
1: Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Далее. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Record, реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
1: «Додо».
0: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Успел.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС 77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Мобильное приложение «Рекорд Дэнс Радио». Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение «Рекорда» бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд. Реклама. Внимание! Организация ССУ-4 объявляет набор на сезонную работу. Покос газонов. Гибкий график. Зарплата от 72 тысяч. Выплаты без задержек. Оформление по договору. Запоминайте номер 999-209-38-84. Звоните 999-209-38-84.
2: Для работы на объектах социальной сферы производственного объединения «Киришинефть-Оргсинтез» требуется повар, официант, буфетчик, подсобный рабочий, горничная, уборщик служебных помещений, дворник, грузчик, ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений, озонаторщик, электромонтер линейных сооружений телефонной связи, медицинская сестра по массажу, врач-терапевт, кардиолог, педиатр. Мы предлагаем оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации, социальный пакет, доставку на работу автотранспортом предприятия, систему наставничества, возможность обучения, профессиональный и карьерный рост. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 91-122.
1: Рекорд Кириши. Номер один. Dead Dance Radio 104.2.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Дорогие киришане, оздоровительный комплекс ООО «Кинеф» предлагает платные медицинские услуги по адресу улица Советская, дом 7. Мы предлагаем вам лабораторные исследования, функциональную диагностику, приемы врачей-специалистов. Для вас работают процедурный кабинет и кабинет физиотерапии по направлениям от врачей-специалистов. К вашим услугам вертикальный солярий. Запись и дополнительная информация по телефону 241-23. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Все дороги ведут в дом. И пусть не в тот, где вы родились, но в тот, где заботится о вашей безопасности. Автосервис «Дом Авто». Пора сменить масло и проверить автомобиль. Приезжайте в «Дом Авто». Кириши. Энергетиков 37.

0: Крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Рекорд. Реклама. Дворец культуры Кинев представляет. 22 мая в 19:00. Спектакль «Любовь и голуби». Категория 12+. Телефон кассы 280-93. Добро пожаловать!
3: Стильные солнцезащитные очки – неотъемлемый аксессуар в любое время года. Подобрать модель, подходящую именно вам, помогут Vax Mobile. Очень большой выбор солнцезащитных очков. Женские, мужские, для повседневного и делового стиля, для водителей, спортсменов, рыболовов. Многие годы мы радуем вас актуальными новинками. Приходите! Отдел солнцезащитных очков находится в магазине аксессуаров для мобильных телефонов Vax Mobile. ТЦ «Ладога», первый этаж, секция 107. Напротив магазина «Улыбка радуги».

0: Рекорд. Реклама. Дворец культуры Кенев представляет 6 мая в 19:00 концерт «Метелица». Государственный оркестр русских народных инструментов. Программа «Весна Победы». Категория 6+. Телефон кассы 280-93. Добро пожаловать!
1: Рекорд. Первая танцевальная в Киришах. 104.9 FM.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Рекорд. Реклама. Кинев – больше, чем работа. Присоединяйтесь к команде кирижских нефтепереработчиков, чтобы развиваться вместе и создавать будущее. Кирижский НПЗ открывает двери для тех, кто ценит стабильность, для кого успех не просто слова, а цель. Мы приглашаем на работу операторов технологических установок, слесарей по ремонту технологических установок, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, прибористов, электрогазосварщиков, монтажников санитарно-технических систем, плотников, водителей автомобиля, трактористов,

0: Уборщиков производственных помещений. Забота о коллективе – приоритетное направление социальной политики КИНЕФ. Мы предлагаем оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации, социальный пакет, доставку заводским автотранспортом, перспективы карьерного и профессионального роста, возможность обучения, комфортные условия для оздоровления, отдыха и досуга не только для работников, но и членов их семей. КИНЕФ – это стабильность и уверенность в завтрашнем дне, проверенные временем. Сильной компании – профессиональный коллектив. По всем вопросам обращаться в отдел кадров ООО «КИНЕФ» по телефону 91-122.
1: Внимание! Организация ССУ-4 объявляет набор на сезонную работу «Покос газонов». Гибкий график, зарплата от 72 тысяч. Выплаты без задержек, оформление по договору. Запоминайте номер 999-209-38-84. Звоните 999-209-38-84.
2: Первая танцевальная станция России в Киришах. Рекорд на 104,9 FM.

0: Реклама. Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
1: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».

0: Дворец культуры Кенев представляет 21 мая в 19:00 итоговый творческий проект «Премьера года». Категория 6+. Телефон кассы 280-93. Добро пожаловать!
1: Рекорд Кириши. 104.9 FM.

За полярным кругом нет эксгибиционистов, потому что в минус 50 и показывать-то особо нечего.

Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от радио «Рекорд».

0: сегодня в 15.00. Русский час на рекорде.
1: Рекорд. Реклама. Дворец культуры Кинев представляет 7 мая в 17.00 спектакль «Каша из топора». Государственный драматический театр на Васильевском. Категория 0+. Телефон кассы 280-93. Добро пожаловать!
2: Все дороги ведут в дом. И пусть не в тот, где вы родились, но в тот, где заботится о вашей безопасности. Автосервис «Дом Авто». Пора сменить масло и проверить автомобиль. Приезжайте в «Дом Авто». Кириши. Энергетика в 37.
3: Рекорд. Кириши. С нами вся страна. 104.9 FM.

0: Рекорд реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
1: «Додо».
0: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Успел.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего...

0: Насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
1: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
2: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.

настоящие комики. Только из республики Коми. Все остальные игристые клоуны.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Дворец культуры Кенев представляет 26 мая в 19:00 отчетный концерт «Вселенная танца». Коллективы современных танцев «Импульс» и «Энерджи». Категория 6+. Телефон кассы 280

0: 93. Добро пожаловать!
1: Киришинет объявляет конкурс детского рисунка. Приноси рисунок на тему «Интернет объединяет» и выигрывай полгода бесплатного интернета на скорости 100 мегабит в секунду. Подробности по телефону 555-54. Киришинет – мой любимый интернет.
2: Рекорд. Первая танцевальная в Кирише. 104,9 FM.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Дворец культуры Кинев представляет 6 мая в 19:00 концерт «Метелица». Государственный оркестр русских народных инструментов. Программа «Весна Победы». Категория 6+. Телефон кассы 280-93. Добро пожаловать!
2: Внимание! Организация ССУ-4 объявляет набор на сезонную работу. Покос газонов. Гибкий график. Зарплата от 72 тысяч. Выплаты без задержек. Оформление по договору. Запоминайте номер 999-209-38-84. Звоните 999-208-84.

0: 229-209-38-84.
1: Рекорд Кириши. С нами вся страна. 104.9 FM.

0: Реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
1: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле.

0: ценишь комфорт в деталях, удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим, нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
5: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте Havail.ru.
7: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
8: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
9: В ленте.

Если девушка уходит от вас по собственному желанию, она должна отработать 2 недели.

Реклама. Дворец культуры Кинев представляет 14 мая в 19:00. Отчетный концерт. Танцы бывают разные. Коллектив современных и социальных танцев «Синтез». Категория 6+. Телефон кассы 280-93. Добро пожаловать!

0: каждое воскресенье. Слушайте радиошоу «Русский час».
1: Российские хиты в танцевальных версиях.
0: От радио «Рекорд».

0: сегодня в 15:00. Русский час на рекорде.
1: Рекорд. Реклама. Дорогие киришане, оздоровительный комплекс ООО «Кинев» предлагает платные медицинские услуги по адресу улица Советская, дом 7. Мы предлагаем вам лабораторные исследования, функциональную диагностику, приемы врачей-специалистов. Для вас работают процедурный кабинет и кабинет физиотерапии по направлениям от врачей-специалистов. К вашим услугам вертикальный солярий. Запись и дополнительная информация по телефону 241-23. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Коллектив салона цветов «Ромашка» сердечно поздравляет дорогих ветеранов с Днем Великой Победы. Самые искренние слова благодарности вам, наши дорогие ветераны, за ваш великий бессмертный подвиг, за вашу силу духа, за ваше мужество. Желаем вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. С праздником Победы!
3: Киришинет объявляет конкурс детского рисунка. Приноси рисунок на тему «Интернет объединяет» и выигрывай полгода бесплатного интернета на скорости 100 мегабит в секунду. Подробности по телефону 555-54. Киришинет – мой любимый интернет.
4: Первая танцевальная станция России в Киришах. Рекорд на

0: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.
1: Dance Radio. Новый трек на рекорде.
2: John Summit, The Vault and Julia Church.

0: Возможна реклама. Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
1: Ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека «Это фантастика». 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
5: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
6: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
7: «Додо».
6: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
8: Успел. Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергии.

0: аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Рекорд. Реклама. Кинев – больше, чем работа. Присоединяйтесь к команде кирижских нефтепереработчиков, чтобы развиваться вместе и создавать будущее. Кирижский НПЗ открывает двери для тех, кто ценит стабильность, для кого успех не просто слова, а цель. Мы приглашаем на работу операторов технологических установок, слесарей по ремонту технологических установок, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, прибористов, электрогазосварщиков, монтажников санитарно-технических систем, плотников, водителей автомобиля, трактористов, уборщиков производственных помещений. Забота о коллективе – приоритет. Направление социальной политики Кинев. Мы предлагаем оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации, социальный пакет, доставку заводским автотранспортом, перспективы карьерного и профессионального роста, возможность обучения, комфортные условия для оздоровления, отдыха и досуга не только для работников, но и членов их семей. Кинев – это стабильность и уверенность в завтрашнем дне, проверенные временем. Сильной компании, профессиональный коллектив. По всем вопросам обращаться в отдел кадров ООО «Кинев» по телефону 91 120.

Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Pirate Station. Канал Breaks. Канал Liquid Funk. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.

0: Тишинет.
1: 5-55-54.
2: Дворец культуры Кинев представляет 7 мая в 17:00 спектакль «Каша из топора». Государственный драматический театр на Васильевском. Категория 0+. Телефон кассы 280-93. Добро пожаловать!
3: Внимание! Организация ССУ-4 объявляет набор на сезонную работу «Покос газонов». Гибкий график, зарплата от 72 тысяч. Выплаты без задержек, оформление по договору. Запоминайте номер 999-209-38-84. Звоните 999-209-38-84.
4: Все дороги ведут в дом. И пусть не в тот, где вы родились, но в тот, где заботится о вашей безопасности. Автосервис «Дом Авто». Пора сменить масло и проверить автомобиль. Приезжайте в «Дом Авто». Кириши. Энергетика в 30.
5: Рекорд любит Кириши 104.9 FM. Рекорд.

0: Нужна реклама.
1: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: Шоу-клубу. УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер. Всегда готовы к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
6: «Додо».
5: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах.

0: количествах, количестве, сроках и порядке получения на dudu.ru. Продавец ООО «Дуд Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Успех.
2: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
3: Подробнее на t2.ru.
4: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: «Пятерочка» выручает!
0: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть «Виброцил» – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. Дворец культуры Кинев представляет. 22 мая в 19:00. Спектакль «Любовь и голуби». Категория 12+. Телефон кассы 280-93. Добро пожаловать!
2: Стильные солнцезащитные очки – неотъемлемый аксессуар в любое время года. Подобрать модель, подходящую именно вам, помогут Vax Mobile. Очень большой выбор солнцезащитных очков. Женские, мужские, для повседневного и делового стиля, для водителей, спортсменов, рыболовов. Многие годы мы радуем вас актуальными новинками. Приходите! Отдел солнцезащитных очков находится в магазине аксессуаров для мобильных телефонов Vax Mobile. ТЦ «Ладога», первый этаж, секция 107, напротив магазина.

0: Улыбка радуги.
1: Коллектив салона цветов «Ромашка» сердечно поздравляет дорогих ветеранов с Днем Великой Победы. Самые искренние слова благодарности вам, наши дорогие ветераны, за ваш великий бессмертный подвиг, за вашу силу духа, за ваше мужество. Желаем вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. С праздником Победы!
2: Первая танцевальная станция.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама. Дворец культуры Кенев представляет 6 мая в 19:00 концерт «Метелица». Государственный оркестр русских народных инструментов. Программа «Весна Победы». Категория 6+. Телефон кассы 280-93. Добро пожаловать!

0: Просыпайтесь, вы в матрице.
1: Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
0: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Ого-го-го. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил, универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергии.

0: крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амода C5 – это будущее. Стиль и инновация. Всегда готовы к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jeep.ru.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от радио «Рекорд».

0: 15.00. Русский час на рекорде.
1: Рекорд. Реклама. Для работы на объектах социальной сферы производственного объединения «Киришинефть-Оргсинтез» требуется повар, официант, буфетчик, подсобный рабочий, горничная, уборщик служебных помещений, дворник, грузчик, ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений, озонаторщик, электромонтер линейных сооружений телефонной связи, медицинская сестра по массажу, врач-терапевт, кардиолог, педиатр. Мы предлагаем оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации, социальный пакет, доставку на работу автотранспортом предприятия, систему наставничества, возможность обучения, профессиональный и карьерный рост. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 91-122.
2: Внимание! Организация ССУ-4 объявляет набор на сезонную работу «Покос газонов». Гибкий график, зарплата от 72 тысяч. Выплаты без задержек, оформление по договору. Запоминайте номер 999-209-38-84. Звоните 999-209-38-84.
3: Рекорд. Первая танцевальная в Киришах. 104.9 FM.

и завертушками. И это радиошоу «Русский час». Как всегда, по воскресеньям в 15:00 по Москве. Сегодня будет очень интересный эфир. Начнем!

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Мои чувства.

Вы слушаете «Русский час» на Радио Рекорд. Только что у нас отыграли свежаки DJ Smash, Clutch и лирик «Don't Go Mad». Меня зовут...

0: На твой телефон пришло новое сообщение. Посмотри, вдруг там что-то важное.
1: Твой взгляд, твой смех, который так не нужен.

0: больше. Реклама.
1: Киришинет объявляет конкурс детского рисунка. Приноси рисунок на тему «Интернет объединяет» и выигрывай полгода бесплатного интернета на скорости 100 мегабит в секунду. Подробности по телефону 555-54. Киришинет – мой любимый интернет.
2: Дворец культуры Кинев представляет 14 мая в 19:00. Отчетный концерт. Танцы бывают разные. Коллектив современных и социальных танцев «Синтез». Категория 6+. Телефон кассы 280-93. Добро пожаловать!
0: Рекорд в Киришах. В Киришах на 104.9 FM.

0: Рекорд. Русский час.
1: Прямо сейчас премьера трек «Салют» от Рил Лоули Плута, восходящей звезды белорусской электронной сцены.
2: Всем салют, это Рил Лоули Плута из солнечной Беларуси. Слушайте мой новый трек на радио «Рекорд».

0: мозги не крути, факты прими.
1: Сколько не говори, закон для всех один.
2: Айфон купи, а ресторан плати. Мы с повода мне подари кольцо с моим именем. Базовый минимум.
1: Чай без повода обнимай, ай, любить и не уважай, ай, чувства самые сильные.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
11: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
12: Русский час на рекорде.

0: Балдин. Мы на экваторе нашего эфира, и это главная танцевальная радиостанция страны – Радио Рекорд.
1: Дурманом сладким веяло, когда цвели сады, когда однажды вечером влюбились.

праздники давно, как прошлогоднее кино, сюжет которого не вспомнить никому. А я несу тебе цветы, чтобы скорее узнала ты о том, что мне пока известно одному.

0: волнами по твоей шее. Касания трепетны и безмятежны. Мы, видимо, нашли то, что долго хотели. Здесь нас не найдут проблемы. Только ты и я в этом мире. Время застынет на этом моменте. Все, что имею, я отдам тебе. Пальцы сжимаются крепко-крепко. Это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на край света. Чтобы еще раз по-новому все повторить. Чтобы еще раз по-новому все повторить. Чтобы еще раз по-новому все повторить. Чтобы еще раз по-новому все повторить.
1: Русский час на рекорде.

0: Реклама. Внимание! Организация ССУ-4 объявляет набор на сезонную работу «Покос газонов». Гибкий график, зарплата от 72 тысяч. Выплаты без задержек, оформление по договору. Запоминайте номер 999-209-38-84. Звоните 999-209-38-84.
1: Кинев – больше, чем работа. Присоединяйтесь к команде кирежских нефтепереработчиков, чтобы развиваться вместе и создавать будущее. Кирежский НПЗ открывает двери для тех, кто ценит стабильность, для кого успех не просто слова, а цель. Мы приглашаем на работу операторов технологических установок, слесарей по ремонту технологических установок, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, прибористов, электрогазосварщиков, монтажников санитарно-технических систем, плотников, водителей автомобиля, трактористов, уборщиков производственных помещений. Забота о коллективе – приоритет. Направление социальной политики Кинев. Мы предлагаем оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации, социальный пакет, доставку заводским автотранспортом, перспективы карьерного и профессионального роста, возможность обучения, комфортные условия для оздоровления, отдыха и досуга не только для работников, но и членов их семей. Кинев – это стабильность и уверенность в завтрашнем дне, проверенные временем. Сильной компании, профессиональный коллектив. По всем вопросам обращаться в отдел кадров ООО «Кинев» по телефону 91 122.

0: Русский час.
1: Прямо сейчас премьера от группы «Турбош», участников фестиваля «Колбасный цех Матрикс». Внимательный слушатель заметит звук баскетбольного мяча. Все это их новая работа совместно с «Шиша» — «Физрук».
2: Привет, мы группа «Турбош». Слушайте наш новый трек «Физрук» на радио «Рекорд».

Друзья, всем огромное спасибо, что провели эти 60 минут вместе со мной. Меня зовут Диджи Балдин. Ищите меня в любой удобной для вас соцсети. Оставляйте комментарии по радиошоу. И услышимся в следующее воскресенье в русском часе в 15:00 на рекорде.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Все дороги ведут в дом. И пусть не в тот, где вы родились, но в тот, где заботится о вашей безопасности. Автосервис «Дом Авто». Пора сменить масло и проверить автомобиль. Приезжайте в «Дом Авто». Кириши. Энергетиков 37.
2: Дворец культуры Кенев представляет. 7 мая в 17:00. Спектакль «Каша из топора». Государственный драматический театр на Васильевском. Категория 0+. Телефон кассы 280-93. Добро пожаловать!
1: Рекорд Кириши. Номер один. Dead Dance Radio 104.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
2: Акция «Бонус за покупку ОСАГО» с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО «Т-банк». Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» партнер агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
3: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
4: ОИН Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
9: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. Dance Radio.

0: мобильный интернет.
1: 5-55-54.
2: Дворец культуры Кинев представляет 6 мая в 19:00 концерт «Метелица». Государственный оркестр русских народных инструментов. Программа «Весна Победы». Категория 6+. Телефон кассы 280-93. Добро пожаловать!
3: Коллектив салона цветов «Ромашка» сердечно поздравляет дорогих ветеранов с Днем Великой Победы. Самые искренние слова благодарности вам, наши дорогие ветераны, за ваш великий бессмертный подвиг, за вашу силу духа, за ваше мужество. Желаем вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. С праздником Победы!

все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

what comes next will be marvelous.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. Стильные солнцезащитные очки – неотъемлемый аксессуар в любое время года. Подобрать модель, подходящую именно вам, помогут Vax Mobile. Очень большой выбор солнцезащитных очков. Женские, мужские, для повседневного и делового стиля, для водителей, спортсменов, рыболовов. Многие годы мы радуем вас актуальными новинками. Приходите. Отдел солнцезащитных очков находится в магазине аксессуаров для мобильных телефонов Vax Mobile. ТЦ «Ладога», первый этаж, секция 107. Напротив магазина «Улыбка радуги».
2: Дорогие киришане, оздоровительный комплекс ООО «Кинев» предлагает платные медицинские услуги по адресу улица Советская, дом 7. Мы предлагаем вам лабораторные исследования, функциональную диагностику, приемы врачей-специалистов. Для вас работают процедурный кабинет и кабинет физиотерапии по направлениям от врачей-специалистов. К вашим услугам вертикальный солярий. Запись и дополнительная информация по телефону 241-23. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Рекорд. Первая танцевальная в Киришах. 104.9 FM.

0: Рекорд реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня, 3 танцпола, 30 артистов, секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
1: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Ого-го-го. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
4: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Рекорд. Реклама. Киришинет объявляет конкурс детского рисунка. Приноси рисунок на тему «Интернет объединяет» и выигрывай полгода бесплатного интернета на скорости 100 мегабит в секунду. Подробности по телефону 555-54. Киришинет – мой любимый интернет.
3: Внимание! Организация ССУ-4 объявляет набор на сезонную работу «Покос газонов». Гибкий график, зарплата от 72 тысяч. Выплаты без задержек, оформление по договору. Запоминайте номер 999-209-38-84. Звоните 999-209-38-84.
4: Дворец культуры «Кинев» представляет 22 мая в 19:00 спектакль «Любовь и голуби». Категория 12+. Телефон кассы 280-93. Добро пожаловать!
5: Коллектив салона цветов «Ромашка» сердечно поздравляет дорогих ветеранов с Днем Великой Победы. Самые искренние слова благодарности вам, наши дорогие ветераны, за ваш великий бессмертный подвиг, за вашу силу духа, за ваше мужество. Желаем вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. С праздником Победы!
6: Скидки на рекордную рекламу в Киришах. 5.38.00.

0: Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Рекорд. Реклама. Все дороги ведут в дом. И пусть не в тот, где вы родились, но в тот, где заботится о вашей безопасности. Автосервис «Дом Авто». Пора сменить масло и проверить автомобиль. Приезжайте в «Дом Авто». Кириши. Энергетиков 37.
2: Для работы на объектах социальной сферы производственного объединения «Киришинефть-Оргсинтез» требуется повар, официант, буфетчик, подсобный рабочий, горничная, уборщик служебных помещений, дворник, грузчик, ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений, озонаторщик, электромонтер линейных сооружений телефонной связи, медицинская сестра по массажу, врач-терапевт, кардиолог, педиатр. Мы предлагаем оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации, социальный пакет, доставку на работу автотранспортом предприятия, систему наставничества, возможность обучения, профессиональный и карьерный рост. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 91-122.
3: Коллектив салона цветов «Ромашка» сердечно поздравляет дорогих ветеранов с Днем Великой Победы. Самые искренние слова благодарности вам, наши дорогие ветераны, за ваш великий бессмертный подвиг, за вашу силу духа, за ваше мужество. Желаем вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. С праздником Победы!
1: Рекорд. Кириши. С нами вся страна. 104.9 FM.

0: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
1: Ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Жукову. Погранец 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 12+.

0: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
1: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование партнер агрегатора ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».

0: Культур. Реклама.
1: Дворец культуры Кенев представляет 7 мая в 17:00 спектакль «Каша из топора». Государственный драматический театр на Васильевском. Категория 0+. Телефон кассы 280-93. Добро пожаловать!

0: любимый интернет.
1: 5-55-54. Внимание! Организация ССУ-4 объявляет набор на сезонную работу «Покос газонов». Гибкий график, зарплата от 72 тысяч. Выплаты без задержек, оформление по договору. Запоминайте номер 999-209-38-84. Звоните 999-209-38-84.

0: подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд. Реклама. Коллектив салона цветов «Ромашка» сердечно поздравляет дорогих ветеранов с Днем Великой Победы. Самые искренние слова благодарности вам, наши дорогие ветераны, за ваш великий бессмертный подвиг, за вашу силу духа, за ваше мужество. Желаем вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. С праздником Победы!
2: Дворец культуры «Кинев» представляет 14 мая в 19:00. Отчетный концерт. Танцы бывают разные. Коллектив современных и социальных танцев «Синтез». Категория 6+. Телефон кассы 280-93. Добро пожаловать!

0: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
1: «Пятерочка» выручает!
0: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.

сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу-клуб Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
2: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.

0: 0%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
1: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-40-9-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

завершился чемпионат по жадности. Золотые, серебряные и бронзовые медали было решено никому не вручать.

вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

Интересный эпизод Рекорд Пати. Я Тим Вокс, приветствую всех, кто на позитиве, и призываю вас максимально отрываться вместе с нами в отличном настроении, друзья, и, конечно же, в компании друзей с классной погодкой. Надеюсь, я у всех у вас таковая она есть за окном. Ну или не за окном, а вокруг вас. Напомню, что главный ретро-мегаден страны, супердискотека 90-х, Радио Рекорд, возвращается в столицу с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджея Цветкова. 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-арена, супердискотека 90-х и фантастическое шоу «Это фантастика». Вся подробная инфа есть на сайте radiorecord.com. Ну а прямо сейчас я предлагаю, приглашаю, призываю начинать наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке «Рекорд Пати».

0: нас впереди еще 90 минут. А давайте потанцуем вместе, давайте круто проведем время, классно оторвемся. Ну и, конечно же, послушаем такую же мощную танцевальную музыку. Напомню, что мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru работают для вас круглосуточно, а потому круглосуточно ищите более чем 100 интернет-потоков. В любое время можете подключиться и заценить различные совершенно жанры, различные активности в рамках интернет-радиостанций. Плюс ко всему, интернет-поток Пати 24 на 7 тоже для вас работает. Это продолжение нашей радио-вечеринки, но уже в интернете. Прямо сейчас еще 90 минут. Давайте потанцуем здесь, на радио Тусе. Рекорд Пати.
1: Рекорд Пати.

0: Реклама. «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
1: «Пятерочка» выручает!
0: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.

где-нибудь на природе, то получается open air. Ну и, разумеется, отличный настрой в кругу друзей, близких, знакомых, родных и всех, кто вам максимально дорог, и все, кто с кем вам хорошо находиться рядышком. Прямо сейчас второй час рекорд-пати, а потому давайте оторвемся по полной программе. Ну и, конечно, потанцуем. Куда ж без танцев нашей радиовечеринки, наших импровизированных танцполов. Рекорд-пати. Рекорд.

воскресный эпизод практически подходит к своему логическому завершению. Всего лишь полчаса у нас осталось потанцевать, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Мобильное приложение Рекорда вот вам в помощь. Сайт radiorecord.ru, разумеется, тоже. Более 100 интернет-станций. Любой музыкальный танцевальный вкус совершенно, так сказать, удовлетворят, а потому забегайте, смотрите своими глазами, что там есть, что вам больше нравится. Ищите интернет-поток Пати 24 на 7, ведь это продолжение нашей радиотусы Рекорд Пати. Ну а прямо сейчас еще 30 минут давайте потанцуем здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Погнали! Рекорд.

0: финале сегодняшнего вокс-средственного эпизода Рекорд Пати. Телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Я вам расскажу вот о нем. Там у нас огромное количество музыкального танцевального контента, записи шоу, подкаста президентов Рекорд Клаба. И все свеженькое, друзья, тоже имеется. А потому добавляйтесь, если еще не добавлены, если еще не подписаны на телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Ну, от себя, конечно же, напомню, что там у нас есть записи шоу Крему Крусталева, Вейкаперов, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лист, Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати с Виолеттой Юшкиной, четырехчасовые субботние. И все это специально для вас в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И адьос, амигос, пока!
1: Рекорд Пати.

0: nicht nur schauen.
1: Du und ich perfekt zusammen, ich kann.

just to occupy the bricks. And if she's listening, don't

нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Deep, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: And don't act like you don't know what I mean, because every time is our time.
1: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС-77-62-920. Зарегистрирована Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Innocence, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

sans souffrir, oublier sa solitude.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС-77-62-920. Зарегистрирована Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС-77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.